0: kurkatar. Gürbeci o kurkatar.
1: Иди ко мне. Ты Линда, ты знаешь, да? Ой, Линда.